Это вот он очень сигур экситосо. Хобби музыка, ами сигур, но коносе. И музыка та хинкабо ден история. И это un bonita история, кута crea un lazo entre Islanan de Antillas, de caso aquí, Corsó y Aruba.

Надо солнцу именно солнечно это димитами. А маску же это аера мордука, ора на сатраспа, кумита хави радио, ай бомеса. Me ascuché.